0: Товарищ Моудзеду, я хочу сказать, что под вашими ногами Балтийское море. Толщина льда 1 метр.
1: Зайхоу, я хобу вам на Чангчэнь.
2: Ничего.
0: Товарищ Мао Цзэдун, может быть, вернемся? Сейчас холодно. Я боюсь, что вы
3: простудитесь.
0: Что сказал председатель Мао?
2: Ничего.
3: Сынжэ, в Германии есть великий поэт Фу Синьхин. У него есть известное стихотворение, называется «На дороге зимы». Ты можешь прочесть несколько слов?
2: Могу. Не видно огня, не видно мокрого Мао, только снежные пустыни, только один путь перед глазами. Мчится ко мне, потом отступает.

0: 声音好清楚啊，一路辛苦。
1: 还是主席辛苦，主席的身体好吗？
0: 我的身体很好，苏联医生已经检查过了，就是在外面待久了想家呀，天天盼望着早点谈判，早点回家。现在好了，恩来，你来了就好了。
1: 一个多月了，我少奇还有朱老总他们，大家都想念主席啊。
0: 我也想念你们呢。咱们这些人，从中央苏区的时候就在一起，快20年了。突然分开，觉得很不适应。
2: 对了，外面有什么消息啊？
1: 艾奇逊在美国全国新闻俱乐部的演讲，主席看了吧？这个艾奇逊，针对中苏关系，极尽造谣之能事啊。
0: 他那是放屁。
1: 这就是美国政客的嘴脸嘛，归根结底一句话，他们不了解我们中国共产党人。
0: 我看这个艾奇逊除了造谣没别的什么本事。莫洛托夫建议由中苏蒙三国各自发表一个声明，驳斥这个美国国务卿。
1: 主席是什么意见呢？
0: 来而不往非礼也。我已经以胡乔木的名义写了一篇与新华社记者的谈话。
1: 这下这个艾奇逊先生可以领教一下主席的抗粮文笔了。
0: 原来你们什么时候能到莫斯科呀？
1: 我们明天中午12点左右
3: 就到达莫斯科了。
0: 好啊，我要为你接风洗尘。
3: 好的，谢谢主席。
4: 用一切办法钻进中国来，将中国变为美国的殖民地，这就是美国的基本政策。用60万万美元在最近数年中帮助蒋介石杀害了几百万中国人，这就是所谓美国的利益和中国人民的利益是并行不悖的。
5: 一听就是毛泽东的文笔，这个艾奇逊撒谎都不会。你该来问问我们吗？
6: Начальник агентства Ху Цяо Му сказал, что бесстыдными сплетнями от Чесона являются не только те, которые он ранее высказывал, а еще и те, с которыми он выступил недавно по поводу отношений между Советским Союзом и Китаем. А Чесон сказал, Советский Союз активно занимается объединением Севера Китая. Этот способ уже использовался во внешней Монголии, а сейчас используется и в Маньчжурии. Ху Цяо Му верит, что советские представители направят хорошие отчеты в Москве из внутренней Монголии и Синьцзяна о нынешнем положении в Китае.
7: Как может этот Мао Цзэдун так легкомысленно относиться к решению международных вопросов? Ведь мы уже договорились, что Министерство иностранных дел СССР, Китая и Монголии делают заявление, а он поручил какому-то руководителю агентства новостей. Разве руководитель агентства новостей отвечает за иностранные дела? Пригласите ко мне товарища Молотова, товарища Микояна и товарища Вышинского.
8: Да, товарищ Сталин.

1: Товарищ
2: Ван, сегодня мы получили запись разговора по радио вашего начальника прессы с журналистом информационного агентства Синьхуа.
3: Мы считаем, что это очень плохой способ по борьбе с АЧИСом.
2: Мы уже договаривали, что министры иностранных дел Китая, СССР и Монголии выступят с заявлением. Вы не должны были самостоятельно менять планы. Вы должны были поступить, как мы и Монголия. Это нехорошо с вашей стороны.
0: Товарищ Мордов, это ваше личное мнение или Советского Союза?
2: Он считает, что это ухудшает наши отношения.
0: Ну ладно. Я передам об этой ситуации председателю Мао Цзэдуну. Хорошо, пока все.
4: Бейчо, 我要去见毛主席。
5: 好的，我认为没有什么不妥。新闻总署署长就是负责发新闻的，而且代表了政府，恰当得很嘛。要么向莫洛托夫同志解释一下。没有这个必要。他们要用外交部长的名义，那是他们的事。我们发表这样一篇对美帝国主义者的辟谣文章。
4: 根本不需要用外交部长的名义。哦，对了，恩来他们差不多该到了吧？啊，是的，主席，苏联方面派了米高扬、维新斯基和格罗米科去车站迎接恩来同志，我们这边是不是也派些人去啊？
5: 嗯，哎，尚坤啊，你带子龙他们陪嘉祥一起去车站吧。
4: 好，主席，那没什么事，我们就先去了。
5: 嗯。

0: Раньше мы никогда не встречались с господином Мао Цзэдуном.
1: Мао Цзэдун 先生。
0: А в этот раз уже дважды вели переговоры. Можно сказать,
1: 两次会谈。
0: Хорошо поговорили. Победа китайской революции – это еще одна великая победа после Великой Октябрьской социалистической революции в России. Это победа пролетариата в странах с 1/4 населения Земли. Это победа марксизма-ленинизма на Востоке. Эта победа изменила ситуацию в мире и бросила свой вклад на весы мировой революции. Эта победа заслуживает не только поздравлений, но и тщательного, добросовестного обобщения опыта революционной борьбы китайского народа и изучения этого. Я думаю, что господин Мао Цзэдун сам расскажет об этом. Прошу вас.
2: 我也正有此意。现在我们中央已经着手办理此事了，不过还需要得到苏联的帮助。你看看，我们有许多的事情都需要得到你们的支持和帮助啊。
3: 是啊，这也正是毛泽东主席率领中国党政代表团到苏联访问的一个重要目的，也是今天我们展开会谈的一个目的。
0: Как видно, господин Джон Лай – незаурядный работник Министерства иностранных дел. Одной фразой направил нас в русло главной темы переговоров. Чего господин Джон Лай хочет добиться на этих переговорах? Одним словом, какие вопросы вы хотите обсудить?
3: 我来到苏联之后，和毛泽东主席讨论过这个问题。这一次我们中苏谈判，不外乎以下几项内容：首先是讨论中苏条约，其次是中国长春铁路问题以及旅顺口和大连
0: 问题。Нам необходимо изменить существующие соглашения и договор о двусторонних отношениях между СССР и Китаем. Изменение этого договора необходимо по той причине, что основой договора была война с Японией. Но война уже закончилась. Япония побеждена. Ситуация в мире уже изменилась. И договор недействителен. Не будем обращать внимания.
2: 我们应当通过条约和协定来巩固我们两国之间现有的友好关系。在同盟友好条约中，应当把保证我们两国繁荣昌盛的东西固定下来，而且还应当规定必须防止日本侵略的重演。
1: 这是一定的。
2: 我提出的以上两点是我们新条约同现有条约的根本区别。新的条约应当包括政治、经济、文化和军事方面的合作，其中啊，最重要的是经济合作。
0: Хорошо，
1: 很好。
2: 在新条约中，应当规定就国际问题两国进行协商的内容。

0: Но перед приездом Мао Цзэдуна познакомился немного с вашей страной. Слово «господин» во многих странах, в том числе в СССР, употребляется как обращение ко всем взрослым мужчинам. В Китае слово «господин» употребляется только по отношению к определенной категории. Это в основном мужчины и женщины, имеющие образование, такие как врачи, педагоги. Этим словом в Китае можно даже назвать женщину. Так Мао Цзэдун называет жену Сун Яцена, Сун Тинлин. Это означает, что слово «господин» имеет в Китае более уважительное значение, чем слово «товарищ». Вот тебя я не буду называть словом «господин», как бы ты ни был против, а все-таки буду называть Мао Цзэдуна «господин», потому что я вижу его величие, и потому что в данный момент он представляет Китай. Господин Мао Цзэдун, я не понимаю, почему вы не можете сделать опровержение инсинуациям госсекретаря США Атчисона таким же заявлением, которое делает Министерство иностранных дел СССР и Монголии, а ограничиваетесь заявлением руководителя телеграфного агентства? Как можно полагаться на заявление только одного руководителя телеграфного агентства?
1: 这个地方一定要注意，还有这儿，报告。这儿过来，怎么了？乘部长回来了，快过来，快过来，快过来！怎么样？你倒说话呀！
2: 叶司令，我没有完成任务。
1: 讲讲经过，
2: 我们一到香港，就遭到国民党特务的跟踪。 他们会同港英当局和美国情报机关联合控制港澳地区可能有机器或船只的厂商，是我们无法买到所需物资。没有办法，我们只买了一些罗盘针、防运船。

0: 朱熹，天这么冷，咱们到屋里去等吧。
1: 要是怕冷，你就先回去吧。
0: 朱熹，天这么晚了，咱们尽量不要到外面去。
1: 怕什么？我就不信国民党的特务还能跑到这里来。
2: Кстати, Анастас Иванович, напоминаю вам, после вашего прошлого визита, кроме всего, что вы мне рассказывали, вы мне сказали, что не едите мертвую рыбу. Чтобы ничего не произошло, нам нужно как следует приготовиться.
3: История с рыбой – это всего лишь шутка Мао, но нам надо к этому серьезно относиться. Это характерный стиль Мао, и поэтому в будущем это серьезный политический лидер.
4: На самом деле, сложной персоной является не Мао Цзэдун, а Чжоу Энлай. За столом переговоров он просто непроницаемый. Все восхищаются его мастерством ведения переговоров и принципиальностью, скрытой под улыбкой и мягкими словами. По правде говоря, у нас у всех опыт переговоров. Но у меня такое ощущение, что никто из нас ему не соперник.

0: Приглашаю товарища Мао Цзэдуна, товарища Чжоу Энлая, членов партийно-правительственной делегации Китая и членов посольства Китая в Москве.
1: 斯大林同志,
2: 我以为这个招待会应该由我们中国方面来办。我想借这个机会，感谢斯大林同志和苏联方面对我们的热忱和盛情款待。
0: Хорошо.
3: 好.
0: Я поддерживаю предложение товарища Мао Цзэдуна.
3: 我赞同.
0: И приглашаю организовать прием в Кремле.
3: 我会让
0: от имени китайского правительства.
3: 这次招待会.
1: 不, 斯大林同志.
2: Нет, товарищ Сталин.
1: 我们的招待会不能在克林姆林宫举行, 而是应该安排在 像酒店一样的别的什么地方.
2: Или дачи.
0: Почему? Почему вы не можете проводить в Кремле?
3: 为什么不能在克林姆林宫举行?
1: 你看, 斯大林同志, 克林姆林宫是苏联政府举办招待会的地方，对于我国就不合适的。那会让外界认为中国是苏联的附属国或者是服从国。
0: Ты правильно говоришь.
3: 你说的很有道理.
0: Только я никогда не бывал на приемах в каких-либо ресторанах или чужих посольствах. Правильно говоришь. Только я никогда не бываю в каких-либо ресторанах или в чужих посольствах на приемах. Никогда.
1: 但是我国的招待会如果没有您的出席，那是不可想象的。我恳切邀请你，请同意出席。

0: Хорошо.
1: На хова.
0: Я вижу, я вынужден принять ваше приглашение.
1: Я接受你的邀请吗？
0: 斯大林同志，我有一个问题。今天你为什么不称我为先生啊？我很愿意听你叫我先生。Тебе нравится, как тебя так называют? А мне не нравится тебя так называть, потому что с сегодняшнего дня мы равноправные.
2: 这确实是一个值得欢呼、值得庆祝的日子。从那一天起，中国人民的社会主义建设得到了苏联人民的。

0: товарищ Сталин просил передать вам эту трофейную зажигалку, взятую одного из немецких военачальников, и попросил вручить лично вам в руки.
1: 斯大林同志让我亲手交给你，谢谢斯大林同志。
0: Я передам привет товарищу Сталину.
2: 尊敬的毛泽东同志，一路多多保重。
1: Товарищ Мао Цзэдун, берегите себя в дороге. До свидания.
2: 一路多保重。谢谢你了，莫洛托夫同志。
1: 请转告我对斯大林同志的问候。До свидания.